Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. День пройдет без осадков, сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20 градусов. В Риге преимущественно облачная сухая погода, при слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс 88,6

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это «Наутилус» в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

над Рижским заливом 4 часа. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. День пройдет без осадков, сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20 градусов. В Риге преимущественно облачная сухая погода, при слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

Нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженных путей один пусть мой, среди невзятых рубежей.

моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит.

Я верю в чистоту снегов и слов. И пусть пройдет немалый срок, мне не забыть.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. День пройдет без осадков, сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20 градусов. В Риге преимущественно облачная сухая погода, при слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. День пройдет без осадков, сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20 градусов. В Риге преимущественно облачная сухая погода, при слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему.

0: открывают свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф.
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф.
0: Если хочет себя забрать.

0: Радио Рокс. 88.6 FM. Над Рижским заливом 7 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Министр обороны Спруц подал в отставку. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: После последних инцидентов с дронами в воздушном пространстве Латвии министр обороны страны Андрис Спруц от прогрессивных в воскресенье 10 мая объявил об уходе в отставку. «Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», сказал Спруц на пресс-конференции, созванной в 19 часов в воскресенье. Незадолго до объявленной министром обороны пресс-конференции премьер-министр Латвии Эвика Зеленя заявила, что министр обороны Андрис Спруц утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она решила потребовать его отставки. Глава правительства призвала полковника Райвиса Мелниса занять пост министра обороны, и он согласился. На пресс-конференции Спруц подчеркнул, что это было именно его решение уйти в отставку. Он отметил, что такой шаг Зелени на опережение в стиле нового единства.
2: Про безопасность.
1: Оповещение по сотовому вещанию в ночь на субботу было распространено в связи с несколькими беспилотными летательными аппаратами, зафиксированными у границы Латвии, сообщил советник командующего национальными вооруженными силами по военно-общественным отношениям Робертс Скраучс. Он сообщил, что сенсоры зафиксировали несколько приближающихся к границе объектов, однако нет информации о том, что какой-либо из них пересек границу и упал на территории Латвии. В ночь на субботу жители также сообщали ответственным службам о якобы летающих дронах и пожарах. Но, скорее всего, за дроны они приняли поднятые в воздух истребители НАТО, а возможные пожары не были связаны с зафиксированными на границе дронами. В ночь на субботу в Резекненском, Лудзенском, Алукснэнском и Балвском краях вновь была объявлена угроза в воздушном пространстве, но после 3 часов ночи национальные вооруженные силы сообщили, что она миновала. Между тем, госполиция в ходе расследования установила, что в четверг в Резекне на территории объекта по хранению нефтепродуктов упал не один дрон, как сообщалось первоначально, а два. Уголовный процесс передан для дальнейшего расследования службе государственной безопасности. Госполиция призывает жителей, у которых есть какие-либо материалы о происшествии, видео, фотографии или любая другая информация, не делиться ими в соцсетях, а обращаться в службу государственной безопасности. Все материалы анализируются в совокупности с имеющейся в распоряжении служб информацией и могут быть полезны для расследования. Является ли найденный на нефтебазе второй дрон тем, поиски которого велись в других местах, будет установлено в ходе дальнейшего расследования, сообщили в национальных вооруженных силах. В госполиции указали, что в настоящее время активные поиски еще одного дрона не ведутся, но полиция находится в состоянии повышенной готовности.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. Слабый южный ветер усилится местами на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20. В Риге преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу Шизгара по будням с 7 до 10.
4: Партнер шоу Шизгара – Лекс Интерьер. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
5: Два в одном. Время поменять свой интерьер, это Клекс Интерьер. Ну и время начинать новую трудовую неделю, это уже нам, к нам с коллегой.
6: Давайте встряхнемся. Доброе утро, это Шизгара.

0: часов 7 минут я...
1: Как будто, знаешь, там кто-то спрашивает, вот ты хочешь, не хочешь? Нифиг, все, понедельник пришел, так что давай, будем жить сюзамен, как говорится.
0: Да, слушай, у меня очередной раз сегодня ощущение такое, что один я что-то не знаю, а все остальные знают, поэтому на работу не пошли. Сегодня очень мало людей, и тут мне пришла в голову мысль такая... Прям, ты знаешь, я бы сказал, все меняющее с ног на голову.
1: Давай.
0: Я всегда думал, что надо всем успеть сказать. Ребята, сегодня, значит, людей мало, значит, пробок, скорее всего, не будет.
1: Ай да.

0: Сегодня все проспят. А тут я понял, что они, значит, сегодня просто решили попозже встать. Это значит, что пока их нет, а вот в 8 они все как выйдут, как ломанутся, и все.
1: А теперь давай по-другому посмотрим на всю эту историю. Люди, которые понимают, я знаю, что такое за хрень под названием понедельник. Они же все как ломанутся с утра. Давай-ка я отложу свое поступательное движение, отмажусь заранее начальнику, скажу, слушай, такое дело, я там приеду чуть попозже. И 90% населения, наверное, решило то же самое. Ну, тогда вас, ребят, ждет что-то. Ну, а мы-то вот уже прибыли. Меня зовут Стас Лоренцев.
0: Меня Алексей Титов. Я думаю, что даже если вы застрянете в пробках, нам это будет нормально, потому что с вами всегда интереснее.
1: Давайте про эти барабанные палочки поговорим. 11 число мая месяца. У нас до лета 21 день остается. До чемпионата мира по хоккею вообще всего ничего. 4 дня. Это мы такие ориентиры для того, чтобы башка начала работать не только у нас. Но чемпионат мира по футболу, да, пускай за океаном, но он же тоже будет стартовать там уже чуть побольше. Отсчет идет 31 день. Лига 44. Ну и, наверное, все-таки до следующего Нового года 234. Все почему? Потому что день является 131-м сначала. Что-нибудь будем говорить, что он вытягивается с точки зрения света или так уже?
0: Да, будем говорить, потому что все меньше и меньше нужно надевать солнечные очки поутру, когда едешь навстречу солнцу, потому что оно уже безопасно там за козырьком. То есть раньше его поутру не хватало, и надо было как-то там пытаться находить правильные углы. А сейчас все нормально.
1: Раньше воспринимал все это дело как встречные фары. Фару! Одну такую, электричка такая.
0: Ну, типа того.
1: Слушай, а сегодня ты отметил, что просыпаюсь, у тебя сколько вот показал? У меня плюс один показал.
0: А я не смотрел.
1: Ну и правда.
0: Я потому что подумал, скужал. Что, а чё, примерно все понятно.
1: А там у него смотрел, один, совсем один сижу здесь ну, такой. Вот. Ну, знаете, когда-то в 2017 году было еще прохладнее в Риге, тогда было минус 3,2 градуса.
0: Да, а что касается самой высокой температуры, то мы здесь нашли такие две очень похожие цифры. В 1981 было плюс 24,5, ну и недалеко ушел, так что поближе, чтобы все-таки не все отдавать этому 20 веку, недалеко ушел и 21 год, а в 21 было совсем недавно плюс 23,8, по-моему, мы сидели на каком-то карантине, или, по крайней мере, что-то было запрещено точно еще в 21
1: гуляли
0: году.
1: Небольшими группками тогда, или не, загорали в масках, скорее всего. Слушай, учитывая то, что Шизгару слушают не только на частоте 88,6 FM здесь, в районе столицы Латвии, но и по многим точкам земного шара, поскольку люди, кто-то уехал на время, кто-то надолго уехал, но radiorocks.lv набрал в интернете, и вот они мы. Не знаем, какое у вас сейчас время суток, но что нас всех объединяет, это лунные сутки вот, и цифры.
0: Да, 24-й лунный день сегодня, он ни худ, ни добр, болезни не опасны, сновидения не действительно, казалось бы, можно расслабиться и делать все, что угодно, и все же астролог советует лучше без вреда и без ущерба продолжать уже начатое, ничего нового не начинать. А еще считается, что на человека в этот день может снизойти откровение.
1: Вау.
0: Или в нем Вау. Может пробудиться какая-нибудь огромная сила, поэтому надо прислушиваться к себе. Потому что если эту силу не употребить, если человек не знает, как эту силу употребить, ну, откровение, понятное дело, там призевал и призевал, а вот если тебе сила пришла, и ты не знаешь, как ее употребить, то можно поплатиться за это. Поэтому рекомендуют физические упражнения на всякий случай, чтобы пар спускать.
1: Слушайте, вы знаете, с какими силами лучше общаться тогда, которые знают, как их применить, это, ну, все то, что и в мощность, в чем измеряется, вот с этой силой общайтесь, тут за вас все уже
0: решили. Велотренажер.
1: Ну, или так, или да, или как двигатель, в конце концов, уже тоже имеет лошадиные силы. Вот лошадиные силы пригодятся. А еще вам пригодится наш совет, кто давно хотел обновить, например, свой интерьер, Шизгар выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89. Элегантные диваны, стильные спальни, там современные гостиные. Кто кухню хотел давно поменять? В функциональной кухне есть и системы хранения.
0: Ну и что важно еще, профессиональные консультации по подбору мебели, доставка в удобное для вас время и качественная сборка. Потому что не каждый хочет, и, а с другой стороны, не у каждого получится точно хорошо собрать какую-то современную мебель, потому что бывают очень сложные конструкции.
1: Ну и для тех, кто хотел еще и выгодно все это сделать, обновить свой интерьер, Lex Interior объявил скидку 50% на вот эту самую мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей, потому что весна, и вот они весенние цены. Lex Interior, Краста 89, Lex Interior LV, вся палитра в интернете, и номер телефона 28008899.
2: Партнер шоу Шизгара, Lex Interior.

0: А вот на каком языке самое красивое? Вот, вот почему?
1: На эсперанто, конечно.
0: Но это как?
1: Не знаю, но я уверен, что на эсперанто. Потому что они, когда создавали, они думали, чтобы язык еще и звучал почти по-испански, но красиво.
0: Ну хорошо, а поркуапа, это же как бы тут все равно.
1: Поркуапа, да, ничего.
0: Поркуапа.
1: Просто перке тоже ничего.
0: Да, я помню, у меня дочь, когда у них забавно так было в школе, они сначала испанский учили вторым языком или третьим, а потом у них испанка узнала, сколько стоит ее труд реальный, а клевая была. Влюблены были все дети. Вот а реальный педагог от Бога был. Ага. Вот. И вдруг она говорит: все, я там пошла в коммерческую какую-то структуру, где мне платят в 4,5 раза больше. Ну, понятное дело, там и ушла. И полгода там у нас вообще... А, причем лингвистический класс, в котором... там, ты какой будешь язык там вторым? Она говорит: ну, вот полкласса испанский. А какая-то часть учила немецкий. 2 года или 3 года проходит. И вот когда уже там, не знаю, 7 или 8 класс, там какой-то, я запутался уже в годах, говорит: знаете, вот мы подумали, вот полгода был вакуум, не будет у нас больше преподавателя испанского языка, мы так, и мы решили, что вторая группа вот этого лингвистического класса, тот второй или третий язык, это будет тоже немецкий. Я говорю: подождите, то есть у тех немецкий, они на 3 года его больше учили, да, у вас там через год экзамен, и вы хотите сказать, что эта вторая половина также выучит испанский? Нет. Но вот слово «перке-перке», это дети, когда вот ушел педагог испаноговорящий,

0: Вот слово «перке» я понял, ну «перке», «перке», ну почему? Почему?
1: А ладно, давайте вернемся к тому, что мы сегодня можем отпраздновать или, по крайней мере, отметить. Не все это нужно праздновать, уверяю вас. Ты даже, день любви к природе сегодня.
0: Ты даже на эсперанто не можешь «ладно» сказать.
1: Я сейчас все проверю. Значит, день любви к природе, это очередной день Земли, потому что... В принципе, наверное, природу надо любить каждый день, а сегодня... То есть, а какой-то день в особенности? Вот на 11 мая выпадает именно вот этот особенный день, когда особенно надо любить.
0: А знаешь, как нельзя вот... Земля же, она общая как бы планета, мы ее глобально... Мы же не можем вот... Типа, вот мы свою территорию
1: любим. Подожди, не все разделяют твое мнение относительно того, что она общая.
0: Нет, я понимаю, но имеется в виду вот... это не то, что я свою родину люблю больше, чем свою неродину, но если вот понимаю, что если мы... Кирданем вот здесь у себя что-то такое фатальное, то трындец всем настанет, как бы вот. И тогда мы уже по слоям. Так, начинаем, как у нас, культурный слой. Берешь лопатку. Ты сейчас, это день Земли от 0 до 30 сантиметров там откопал. Окей.
1: Да, день верхнего слоя.
0: Вот, верхнего. Потом такие чуваки пришли. Общество защиты прав кротов, например. Они чуть ниже же говорят, мы считаем, что вот второй, предверхний слой, и пошло-пошло-поехало. Знаешь, так...
1: Отличная идея. Потом дошли до грунтовых вод, соответственно, полюбили немножко грунтовые воды и воду вообще.
0: День мелиоратора подключили.
1: Дошли до корневых систем всевозможных древесных растений, полюбили немножко листья, которые не надо обрывать просто так, как будто это за уши людей дергать. Ну и так далее. Можно много придумать. Сегодня вообще можете выбрать себе любую какую-то процедуру, которая позволит вам проявить эту любовь.
0: А потом, знаешь, и так с годами, а там шесть этих инициативных чуваков, которые хотят своего распила в деле, там, значит...
1: А думаешь, они все деньги за это получают?
0: Какой-то спонсорик там, или под это дело продавать что-то, значит. И в конце концов достучались до шахтеров, те вылезли, не отмываясь, надавали им люлей, сказали, харе заниматься фигней, работать надо, вот и все. И на этом все дни Земли закончились.
1: Ну, с другой стороны, если у нас будет кто-нибудь, кто профессионально будет сеять любовь, значит, к нашей общей родной земле. И пусть он даже деньги за это получает, особенно если его работа будет эффективна, может быть, это и нормально. Деньги выделяет, ну, тем более на этот день любви к природе, я, насколько понимаю, никто денег не выделяет, это волонтеры исключительно, потому что ничего у них с презентацией этого праздника не получилось.
0: К сожалению. Слушайте, ну, давайте вот день ожидания Мэри Поппинс вспомним, что дети, которые оставляют дом открытым, это те дети, которые еще верят в Мэри Поппинс, и эти те дети, которых ты, ну, слушай, а ты вот после этих смешариков, малышариков, этих фиксиков современных, три кота каких-нибудь, а давай мы тебе покажем Мэри Поппинс. И там маленький человек смотрит, там 3-5 минут. А можно все-таки вот это, ты им хочешь, Мэри, там мужик в кота балетный, переодетый с этой мордой, так бегает, а ребенок говорит, не-не-не. И вот я понимаю, что мы скоро можем потерять Мэри Поппинс.
1: Нет, ты знаешь, до что свидания. Потеряет. Есть просто нюанс, на который ты не обращаешь внимания. С чего ты взял, что только дети ждут Мэри Поппинс?
0: Ага.
1: Открыл окно и ждешь, когда прилетит няня.
0: Стоит такой чувак, у которого последний раз женщина была 4,5 года назад. Это пузо волосатое.
1: Потому что жена не разрешает.
0: Все-таки у нее...
1: То есть, когда тебе задают вопрос, а что это у тебя, а кто это был? Это Мэри Поппинс. Сегодня 11 мая. Сегодня можно себе позволить. Ну, а на самом деле нет никакой точной даты. Почему именно сегодня? Там, потому что у этой Памелы Трэверс не было никакого упоминания даты. Она не писала, что Мэри Поппинс прилетела вот 11 мая. Там идея такая, что примерно 11 мая должен поменяться ветер, а Мэри Поппинс, как мы помним, прилетает, когда поменялся ветер, все поменялось, и ветер должен был поменяться именно на восточный. Забыл уточнить, когда был написан
0: Фолиант?
1: Фолиант, да, потому что, в общем-то, это гастарбайтеры из Восточной Европы, которые прилетали с восточным ветром уже тогда.
0: Стопудово. Слушайте, ну знаешь, вот если тогда мы ожидание Мэри Поппин, знаешь, как это табло в аэропорту, там сначала там опаздывает, cancel потом этого рейса, и все как бы там, и сначала delayed, а потом и все. В общем, пускай ваша Мэри Поппинс, или не знаю, как ее у вас зовут, на данном этапе не опаздывает, да и вам бы на работу тоже пора. 7:22.
2: Шизгара. Здесь начинается нормальный день.
3: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Радио Рокс. Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Ларенцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер».
2: Так, 7 часов и 30 минут. Доброе утро.
3: Это «Шизгара» из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев. Вы слышали, что рядышком со мной Алексей Титов. И мы еще раз хотим напомнить. Мало ли по какой-то причине, на какое-то время вы покидаете Латвию и не сможете слышать ни нас, ни весь контент «Радио Рокс» вот в FM-диапазоне. Частота, если 188,6, закрепили в своем радиоприемнике. Если что, вы берете и набираете radiorocks.lv. И вот все комфортно, все насыщенно. Все для вас, как говорится. Слушай, поржали мы, конечно, с этой историей с Мэри Поппинс. Я думаю, в течение сегодняшнего дня, там, причем ведь применение этой сказочки про Мэри Поппинс, она, возможно, там, вспоминаешь прогноз погоды, там, ну и сразу голосом смеяна и начинаешь, полгода плохая погода, полгода плохая. И с другой стороны, понимаешь, что роковая составляющая здесь есть. Объясняю почему.
2: Но.
3: Ну, смотрите, рок на русском языке, это в том числе и голос Павла Смеяна, который пел в куче коллективов от «Воскресенья», начиная до «Рок-ателье». И голос Павла Смеяна, который, собственно говоря, и был голосом той самой Мэри Поппинс, которая... Здрасте, Новый год. Если что, Мэри Поппинс прилетела. Давайте вспомним о том, что происходило.
2: Ну, хотя бы что-то.
3: Давай так, не до прилет Мэри Поппинс компенсируем событиями, которые в разные годы происходили, но аккурат 11 мая.
2: А в 1927 году, 11 мая, создана Американская академия кинематографических искусств и наук. Та самая, которая потом через год начнет вручать премии «Оскар», если кто-то думает, что она была создана для того, чтобы, ну, как бы собрать вокруг себя всех актеров, продюсеров, режиссеров и так далее. Нет, ошибаетесь, она была создана в пику вот этой тенденции собраться вместе, потому что было понятно, что вот-вот, так же, как и все остальные актеры, продюсеры и, не дай бог, режиссеры соберутся в профсоюзы и потом, и самое главное, актеры. Потому что если они соберутся в профсоюзы, начнется сложное. Нельзя будет, значит, сказать, что съемки завтра в 7.20, платим столько-то и так далее, потому что выйдут сразу профсоюзы и скажут, нет,
3: минуточку.
2: 7.20 не пойдет, значит, только
3: 7.40.
2: Только после 9.
3: Нет, только 7.40 тогда поехали.
2: Ну, только 7.40,
3: слушайте,
2: да.
3: Ну, а с другой стороны, сейчас кто-то, может быть, слышит нас вот там вот, на западном побережье Соединенных Штатах. Вот, икнулось вам. А мы теперь о себе вспомним. В Риге в этот день, в 32-м году, открылся этнографический музей. Соблаговолите в тот раз, когда приедете к нам сюда опять, посетите то самое место, которое было открыто тоже 11 мая.
2: Значит, в 1964 году, как ни странно, именно 11 мая была основана фирма грамзаписи «Мелодия», которая, в общем-то, как бы была настолько монополистом, что все, что тогда на территории Советского Союза издавалось, издавалось только на «Мелодии». То есть, по сути, была основана тотальная фирма грамзаписи. Все пластинки там.
3: Поэтому, когда Магомаев пел «Ты моя мелодия», понятное дело, тебе хорошо, Магомаев, тебя на «Мелодии» записывают. А еще там все, вот вся палитра той самой эстрады, которая так была необходима. Радмила Караклаич, Ивица Шефризи, «Червоные гитары». Подождите, где нормальная?
2: Лили Иванова.
3: Лили Иванова. А где нормальная музыка? А нормальная музыка — это был Балканто.
2: Да нет, Битлз, знаешь, на самом деле тоже я тут обнаружил, что, ну, у нас же тут 8 мая, да, вышел Let It Be, альбом последний,
3: да,
2: в,
3: да,
2: Англии.
3: Да.
2: Потом он выйдет в Америке как альбом. А в Советском Союзе это была первая 7-дюймовая пластинка, на которой написали...
3: Вокально-инструментальный ансамбль.
2: Нет. Это было написано именно Битлз.
3: Да ладно, серьезно?
2: Да. Именно на Let It Be, пусть будет так. Только вместо того, чтобы повторить те треки, которые были на сингле Let It Be, он тоже издавался, да, они взяли и там добавили своего. То есть
3: своего
2: они взяли
3: Let
2: It Be, да, и добавили еще две песни. То есть был какой-то, значит, редактор, который сказал, которому сказали, так, значит, только вот то, что они издают на этой пластинке, на которой только две песни, мы издавать не будем, Let It Be возьмем, а остальные две песни ты подбери. И он почувствовал себя продюсером, который вот так вот работает с материалом Beatles и может взять и выдумать те две песни, которые, ну, не выдумать, в смысле, а выбрать из всего материала еще две песни, которые надо напечатать на этой 7-дюймовой пластинке.
3: Слушай, но с другой стороны, у нас же в Риге был завод грампластинок «Мелодия», который вот на улице Калнсема находится, и люди, которые очень долгое время потом говорят, а пластинки-то тут делают, и вот это задыхание того всего, а когда-то вот здесь из этих, можно сказать, стен... Вообще рижский завод грампластинок, он же каким-то своим эксклюзивом отличался, потому что, например, «Зодиак» на минуточку, когда его бабахнули. Сколько людей пыталось поправить свое материальное благосостояние,
2: перепродавая
3: на ту часть Советского Союза, думая, что там этого нет, а там, оказывается, тоже издали «Зодиак». И такое разочарование меня постигло, что даже кушать я не мог.
2: А ты хотел...
3: Я хотел.
2: Понятно.
3: Да, и было мне тогда, не знаю, лет 14 или 15.
2: Ну, а что вам еще рассказать? В 2003 году в Колизее впервые выступил рок-музыкант. В Колизее выступил рок-музыкант.
3: В амплуа кого?
2: Если да, бы как, вот, это важно.
3: Как гладиатор вышел? Нет.
2: В шкуре.
3: Он так говорит, я сер, я туда... Пускайте другие люди
2: гладиаторами
3: утонять.
2: На самом деле это был Пол Маккартни, он был уже взрослый, ему не хотелось играть в эти игры, не наряжаться как-то странным образом, не там выбирать оружие, пусть даже мирное, но все равно это надо же как бы устроить поединок какой-то. Поэтому просто отыграл и стал первым музыкантом, удостоившимся чести играть в этом сооружении.
3: Ты прямо, знаешь, как это поляк какой-то сказал, просто-то по-польски прямо. Ну вот прямо вас ведем дальше по эфиру в Риге 7 часов и 36 минут.
0: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: решим все, кроме погоды.
1: Реклама.
2: Redzes festivāls Vizionete Optikās no 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. День пройдет без осадков, сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20 градусов. В Риге преимущественно облачная сухая погода, при слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
6: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Уважаемые люди, которые сейчас пытались проверить, действительно, достаточно двух людей для того, чтобы любовь свершилась, поберегите свои силы, чуть позже докажете, это действительно так, но в данный момент будем продолжать свое поэтапное движение, мы по эфиру, вы в отношении, вы в направлении своих рабочих мест, вам еще ребенка, может, в школу надо отвезти.
1: А я пытаюсь вспомнить какие-нибудь методы, там, доказательства от противного, вот, относительно, достаточно ли двух или нет.
0: Или чуть больше нужно, так.
1: Там, да, или чуть больше там, можно, через, или чуть меньше.
0: Через море. Абба, знаешь, всем доказывала. И люди, которые живут в стране, в которой Абба появилась. Доброе утро! В Риге 7 часов 45 минут. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Расскажем вам...
0: Не, подожди, извини. И тут такой человек, на которого я похож. Яковлев имеется. Минуточку! Какая такая Абба? Там тили-тили, тролливали. Тут у нас Радио Рокс,
1: короче. Взял сразу и всю страну как бы наградил таким клеймом. Значит, что у них и для любви нужно больше, чем два человека.
0: Селедка в банке нужна, вздутая тогда. Она будет... Все офигенно.
1: Значит, что касается изобретений, которые нам важны и которые случились 11 мая, то здесь есть несколько. Одно из них связано с радио и телевидением одновременно. Потому что в 1928 году, 11 мая, радиостанция WGY в Сенектаде, штат Нью-Йорк, начала первые в Америке, внимание, регулярные телевизионные трансляции.
0: Я, знаешь, когда первый раз прочитал все это дело, думаю, ну, наверное, трудности перевода. Наверное, там телевизионная трансляция, это имеется в виду передача радиосигнала на расстоянии. Потом перечитал, нет, 28-й год, Ленина 4 года назад похоронили, а у них там уже, понимаешь, телевидение пытаются засунуть.
1: Дело в том, что сегодня очередной день радио, можно сказать, мы так как бы рассчитывали на 13 мая, когда там были какие-то радио именно достижения, а тут, если радиостанция начинает телевизионное вещание, можно смело говорить, что это еще не день радио. Почему? Потому что, а кто еще может заниматься телетрансляцией, если не радиостанция, в 28-м году?
0: У меня есть версия.
1: Но?
0: Дело Александра Бела живет. Люди в его лабораториях там сидят, там. Что-то мы еще там что-то не додумали. Как ты думаешь, Джимми? Джимми, I think
1: it is done. Это было примерно то же самое.
0: Да?
1: Вы, Станислав, смотрели в корень, потому что большинство зрителей составляли технические специалисты, расположенные неподалеку компании General Electric.
0: Что вы
1: Они,
0: говорите?
1: Значит, на эту радиостанцию притащили свое оборудование и сказали, каждый день с часу до двух давайте будем вещать, а мы будем там у себя в General Electric сидеть, смотреть, настраивать и будем подбирать правильные... Ну, конфигурацию для вещания и приема.
0: А эти, которые на радио говорят, а почему у нас сейчас до двух? Понимаешь, какое дело? У нас сейчас до двух перерыв, и шеф не видит, чем мы занимаемся, вот такой фигней страдаем. Если получится, мы скажем, шеф, мы, как говорится, цузамен. А если не получится, мы...
1: Надо было найти того, кто им скажет, ребята, значит, вы в это время идете пить чай, а мы здесь сами вот устраиваем трансляцию. Почему? Потому что, в принципе, как вы думаете, что они там транслировали вот эти вот полчаса, час в день? Разумеется, там не было диктора, который там ничего не представлял, не было специальных программ. Это было в лучшем случае банда, я думаю, по пятницам. А, нет, это было не каждый день еще, это было только понедельник, четверг и пятница, поэтому в пятницу, наверное, приглашали каких-то музыкантов или танцоров. А в основном это была трансляция, ну, чего-то такого подвижного, но условно. Ну, например, человек курил в кадре.
0: Прикольно.
1: Или человек просто смотрел в кадре. Ну, и надо было немножко двигаться, чтобы там было понятно, что это движущийся объект и есть свет-тень.
0: Представляешь, курить, кстати, здоровье вредить, это мы так, ну, в то время как
1: мы
0: бы не заморачиваем.
1: Да.
0: Или, наоборот, человек смотрит, показывает глаза человека, который смотрит на человека, который курит. Что ты делаешь? Хотя ты...
1: Весь в дыму.
0: Разрешение такое, наверное, страшенное.
1: Еще был один выход, можно было пригласить каких-то спортсменов. Ну, то есть боксер, например, мог там как-то показывать свои движения.
0: То есть красивую девушку, это ты не рассматриваешь вариант.
1: Я про танцоров сказал уже. А, просто красивая девушка.
0: Танцор. Там, может быть, приходит танцор. Я бы вам станцевал, но мне мешает отсутствие площади,
1: я
0: допустим.
1: Я не то, чтобы сексист совсем, но мне кажется, эта красивая девушка — это нечто статичное. Вот она может замереть... И на нее можно смотреть
0: а
1: часами.
0: Она, а пусть она сидит и локон поправляет так. Хабась туда, хабась сюда, хабась.
1: Может быть, но я думаю, что за те годы, когда там General Electric настраивали развертку, а им надо было действительно в принципе, настроить развертку, потому что экранчики были 3 на 3 дюйма, ну, то есть это так, 7,5 сантиметров в поперечнике, не в диагонали, да, совсем такой малюсенький спичечный, вот ты смотришь в этот спичечный коробок, а там девушка локон поправляет.
0: А представляешь, ты смотришь спичечный коробок, а у тебя еще зрение минус 7 при этом, вот, ну, и очки забыл.
1: Поэтому проще смотреть на боксера, там видно, что что-то такое прыгает, и ты думаешь, две черные точки мечутся.
0: А ты опять очки забыл, и ты говоришь, таракан, что ли? Говорит, да нет, боксер мечется. Мне все непонятно, а на какие бабки они все это делали? Ну, вот, представляешь, какие-то мужики тащат какое-то оборудование. Эти сидят у них, ну, не рекламодатели, ничего. Что? Кто?
1: General Electric вкладывали в будущее.
0: Вот, вот, я думаю, просто-напросто General Electric таким образом, им уже нужна была какая-то подопытные кролики. И вот они этих подопытных кроликов себе и нашли. И правильно сделали. Слушайте, мы сейчас не кроликов отодвинем. Перестановка у нас. Будем заниматься глобальной перестановкой, не кроликов. Шизгара выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89. Это уже для человека. На этой неделе в Lex Interior скидки до 50% на мебель высокого качества от лучших европейских производителей. Вот она, неделя весенних цен в Lex Interior.
1: Ну и помимо того, профессиональные консультации по подбору мебели. Специалисты могут расставить мебель у вас дома, потому что от этого много зависит. Ну, могут подсказать, что тогда выбирать, чтобы правильно расставить. Ну и, разумеется, доставка в удобное для вас время и качественная сборка.
0: Кто давно облизывался на весь ассортимент Lex Interior, самое время приобретать. Скидки до 50%. Краста 89, в интернете lexinterior.lv, номер телефона 28008899.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.

0: Radio Rocks. Reklama.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me. Viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
2: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты в зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Radio Rocks 88.6 FM.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Отставки министра обороны Спруца потребовала премьер-министр. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: После последних инцидентов с дронами в воздушном пространстве Латвии министр обороны Латвии Андрис Спруц от прогрессивных в воскресенье 10 мая объявил об уходе в отставку. «Я принял решение уйти с должности министра обороны, чтобы защитить латвийскую армию от вовлечения в политическую кампанию», сказал Спруц на пресс-конференции, созванной в 19 часов в воскресенье. Незадолго до объявленной министром обороны пресс-конференции премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что министр обороны Андрис Спруц утратил ее доверие и доверие общества, поэтому она решила потребовать его отставки. На пресс-конференции сам Спруц подчеркнул, что это было именно его решение уйти в отставку. Он отметил, что такой шаг Силини на опережение в стиле нового единства. Свой пост глава правительства Латвии опубликовала незадолго до того, как должна была начаться внезапно созванная в воскресенье вечером Спруцем пресс-конференция, на которой он должен был объявить о своей отставке. Премьер-министр написала, что отныне оборонной сферой должен управлять профессионал, поэтому она пригласила на должность главы Минобороны полковника Райвиса Мелниса, который на это согласился. Его предыдущий опыт работы в национальных вооруженных силах, военное образование в Лондоне и нынешняя работа в Украине создают уверенность в том, что национальная оборона будет управляться грамотно, целенаправленно и вне предвыборной риторики, написала Силиня. О своем решении в воскресенье она проинформировала министра и партнеров по коалиции. Как сообщалось ранее, разговор Силини и Спруца был запланирован на понедельник, 11 мая.
2: Про правосудие.
1: За совершенные в Латвии преступления в прошлом году было осуждено 306 иностранцев. Это на 73,9% больше, чем годом ранее, свидетельствует информация, обобщенная судебной администрацией. В том числе 149 иностранцев были приговорены к лишению свободы, 51 – к кратковременному лишению свободы. Два иностранца в 2025 году приговорены к лишению свободы за умышленное убийство, четверо – за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Один иностранец был приговорен к лишению свободы за изнасилование. 24 иностранца были осуждены за кражи, мошенничество или присвоение в небольшом размере. 22 – за кражи, за которые уголовный закон предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы. Трое были осуждены за грабежи, в том числе двое приговорены к лишению свободы на срок до 15 лет. В свою очередь, за незаконное изготовление, хранение и реализацию наркотических веществ в прошлом году в Латвии были осуждены четверо иностранцев, двое из которых приговорены к тюремному заключению. Семь иностранцев были осуждены за совершение дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Двое из этих иностранцев за это попали в заключение.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. Слабый южный ветер усилится местами на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20. В Риге преимущественно облачная погода. Столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой. Когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале. Включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
5: Продадут и соберут. Это я про мебель, а Лекс Интерьер. И у нас, по сути дела, тоже сборка происходит. Я знаешь, о чем подумал? Что все недели, 1, 2, 3, 4, 5, 7 дней, а как не собирай, все разные.
6: Да, ну и поздравляем вас сначала в новой, этой разной неделе, 8.05. Завтра и

0: Так, ну-ка, объясните, объясните мне, ну.
1: Представляете, ну, бывает ситуация, когда вот, ну, нету...
0: Леса?
1: Нет, лес есть, но до него далеко, а приперло. Вот человек схватился за живот, туалет далеко, это как вот, помнишь...
0: А мы... что вы люди, как собаки, вам
1: нужно дерево. До заветного леса ему, бедному, далеко. Терпи, чувак, вот, хочется сказать. Да, друзья, утро стартует волшебно совершенно, это понедельник. Меня зовут Стас Флоренцев.
0: Меня зовут Алексей Титов, там, по-моему, стало теперь паспортно, а вот...

0: надо было раньше вставать, застали бы ясный рассвет.
1: Красота, красотища была. Ну, кстати, было тогда весьма прохладно, как я уже коллеге сказал, говорю, я тогда вот посмотрел показания термометра, и там он еле-еле к единичке подошел, так один-одинешенек этот градус тогда был. Ну,
0: потом... Но это не то, что было в 2017. В 2017 у нас был рекорд минус 3,2 в этот день было.
1: Вот у кого-то там замерзло что-то там, ну...
0: Летняя резина у кого-то примерзла.
1: Могло так. Или, знаешь, бывает, человек сидел с соседом, беседовал, там, чайку там попивал, потом выходит на терраску, а там вот замерзло все, что осталось. Ну, лопнула чашечка. Бывает же такое. Да?
0: Дачный сезон открывать, по-моему, еще пока рановато.
1: Смотри, у нас до лета 21 день, через 3 недели самое то будет. Ближайшие ориентиры 4 дня чемпионат мира по хоккею. Футболисты тоже долго не заставят. Тоже люди. У них свой чемпионат раз в 4 года. Это эксклюзивная, выдержанная такая позиция. 31 день до него. Лиго 44 дня. Ну и вообще-то в этом году нам еще 234 дня приходится, не приходится. Слава богу, что есть еще время для того, чтобы этот год сделать каким-то особенным.
0: И здесь я по традиции должен сказать, давайте. И если вы думаете, что это долго, ошибаетесь, прилетит, не заметите. Вот как недели щелкают, знаете, вот так вот уже сколько мы уже раз с вами встречались в понедельник и прощались в пятницу. И кажется, что неделя за неделей, не так и год за годом.
1: И так и до леса доберемся один раз, там получится у нас все. Так, у нас есть лунный календарь. Будь вы лесник или будь не, пусть пришел лесник и всех прогнал.
0: 24-й лунный день сегодня. Он ни худ, ни добр. Болезни, ни опасны. Сновидения недействительные. При кажущейся нейтральности астролог советует, что лучше все же без вреда и без ущерба продолжать уже начатое и новые проекты не начинать. Хотя одновременно тот же астролог говорит, что день связан со строительством. Можно строить дома, закладывать фундаменты. И оказалось бы, значит, что-то новое можно
1: начать. Знаешь, как это прожектерство, это когда вот там типа, я сейчас что? Вот вы с этим подождите. А вот что-нибудь такое логичное, связанное с домом, с обустройством дома.
0: С интерьером.
1: Да, в конце концов, это можно.
0: Да, считается, что на человека в этот день может снизойти откровение, или в нем происходит пробуждение огромной силы. Если он не знает, как ее употребить, тогда все, хана, потому что начнутся разрушающие какие-то там тенденции.
1: Слушай, ты, значит, помнишь удав из этого 38 попугаев? Это у меня есть мысль. Нет, не удав. Это слоненок был из удава, который говорит, вот по поводу того, у меня есть, если снизойдет откровение, у меня есть мысль, и я ее думаю, извините. Вот. Ты, слон, держи себя, в тебе сколько в слоне лошадиных сил? Вообще, это ж, не дай бог, вот он с этой силушкой не совладает.
0: Рекомендуются силовые физические упражнения сегодня для того, чтобы куда-то направить эту силу в правильное русло. А еще говорят, что день благоприятен для пробуждения и преобразования сексуальной энергии, но нельзя злоупотреблять, иначе бед не оберешься. Это добавляет уже глупо, и мне кажется, что это как-то он из своего опыта. Нельзя злоупотреблять преобразованием сексуальной энергии, иначе бед не оберешься, я тебе говорю.
1: Я, знаешь, глядя на Пал Палыча, что-то не верится, что он много раз реализовывал свои сексуальные планы, и потом ты решил все сублимировать вот это вот туда.
0: Ты знаешь, на самом деле у всех подобных, ну, как бы это сказать, людей, которые обладают армией поклонниц, вот эта вся история...
1: То есть,
0: какое количество дам увлекается астрологией? Глоба в таком всегда был... поле высокого напряжения.
1: Я почему-то сейчас фильм вспомнил, когда считайте, что у нас уже это все было. Пожали руку и до свидания. Я сейчас перескочу буквально на какую-то секундочку. С точки зрения народных мудростей, это так называемый Максимов день, и его связывали с употреблением, знаете чего, березового сока. Вот он восстанавливал силы, здоровье и...
0: Его даже так называли Максим Березосок.
1: Поет Максим Березосок. Ладно, давай поржали над Павлом Павловичем и его другом Максимом Березосоковым и займемся хорошими вещами. Давно мечтали обновить свой интерьер, а тут, во-первых, качественно, а во-вторых, еще и очень доступно по ценовой характеристике. Lex Interior, Краста 89, весенние цены, скидки до 50%. На мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей.
0: Смотри. И еще важно, что они помогут вам подобрать эту мебель, помогут вам ее привезти и помогут даже собрать, во-первых, а потом еще и расставить, что очень важно.
1: Поэтому вперед за элегантными диванами, современными гостиными, стильными спальнями, функциональными кухнями, системами хранения. Все это на Краста 89. Вся палитра lexinterior.lv и номер

0: Китай, Мэри Поппинс.
1: Точно, именно с языка снял. Посвящается Мэри Поппинс, называется эта песня. Почему, спросите вы? Да потому что сегодня день Мэри Поппинс. Такой праздник, который можно отмечать. Дети отмечают, по крайней мере.
0: Слушай, ну не у каждой Мэри такая Поппинс, что она издали будет видна. Но есть категории вот людей, которые помнят, как выглядела настоящая Мэри Поппинс. Ну, я имею в виду Андрейченко в то время, когда снималась там. Потом, конечно, жизнь ее помотала. Там и замужество одно с композитором, второе там с актером и режиссером. А, вот. Ну, говорят, сейчас вот она же юбилей отметила. Я про Андрейченко.
1: Да, все. Выглядит нормально.
0: А у нас по поводу музыки, которая звучит в фильме вот «Мэри Поппинс. До свидания», там, в принципе, все с рок-музыкой связано, потому что голос человека, который хрипотцой пел, это же Павел Смеян, который пел и в «Рок-Ателье», и в «Воскресенье», и еще в массе достойных коллективов. То есть музыка, которая форматная для нас, могла бы быть исполнена Павлом Смеяном, но пел он то, что ему Максим Дудаенский написал.
1: А в общем, сегодня международный день ожидания Мэри Поппинс. Дети оставляют дом открытым на ночь, но, по крайней мере, окна открывают и проводят 11 мая в ожидании Мэри Поппинс, достают там какие-то печенье. Считается, что Мэри Поппинс прилетает 11 мая, потому что где-то в это время меняется ветер с холодного на теплое.
0: Или наоборот.
1: Или наоборот, но ветер восточный, как Мэри Поппинс прилетает именно с восточным ветром. И тогда...
0: И тогда наверняка.
1: Можно ждать.
0: И тогда наверняка.
1: Наверняка. Точной даты нет.
0: Все время, конечно, с точки зрения аэродинамики представлял. Ну ладно, допустим, если зонтик у нее может восприниматься как парашют, но с другой стороны, она же все время, пардон, не в брюках летала. То есть, по сути дела, там парашютировать должно было все. Но это ж сказочный персонаж Мэри Поппинс.
1: Они на самом деле, эти феи, могут быть совершенно не из той материи, из которой мы, и ее юбки все эти... Кудри.
0: Согласен.
1: Могут вообще по-другому, значит, с точки зрения аэродинамики себя вести.
0: Привет, выпускники РКИГА. Нам вот надо об этом позадуматься. Теперь поговорим еще о поводах сегодняшнего дня. День любви. Причем не просто любви, а к природе. Природа, она бывает разная, то есть это, с одной стороны, то, что вот только зелененькое или только что в воде голубое. То есть вы сейчас подумаете, что мы начнем там топить за, там, ну, за какие-то леса, мы глобально будем, за всю землю вот нашу, потому что это очередной день Земли, скажем так.
1: А я бы даже сказал, что мы в этот раз можем сюда и приписать себя. Потому что мы, в конце концов, тоже творение природы, и непонятно, почему вот эти вот защитники природы всегда говорят, давайте беречь леса, давайте не мусорить, давайте беречь воду, а мы, люди, значит, нас беречь не надо.
0: Слушай, я сейчас такую, все равно дети-то уже уехали, ну, никого не травмирую.
1: Дети в школе уже.
0: Понимаешь, да. Мы же все выходим из земли и в нее когда-нибудь там, ну, попадаем, скажем так. У меня все время, простите сейчас такую тему, у меня все время коробит, когда вот в местах, в которых человек уже нашел свое последнее пристанище, вдруг масса вот этих самых бутафорских, пластиковых, вот этих самых непонятных цветов. Ну, по-моему, если там и так вот природа, там, не знаю, просто травка какая-то, или в положенный момент появляется, ну, настоящая растение.
1: Ну, здесь, знаешь, здесь на самом деле зависит от позиции человека. Может быть, традиционно ничего там такого и нет. Потому что главное, чтобы эти цветы вовремя, ну, как бы, чтобы они, в общем, там не осознавали горе мусора, скорее, а являлись...
0: Если вот эти цветы, вот эти, которые стоят 8 или 10 лет, это... По-твоему, нормально?
1: Нет, они не должны, конечно, нет, они не должны.
0: Так вот люди, которые принесли и поставили, они обозначили, что как бы мы типа тут есть и ушли. Это некий как бы...
1: Вот... Тут дело не в цветах, Стас, опять, тут дело в людях.
0: Я бы фляг кульбит переворот
1: можно,
0: сделал.
1: Можно и пластиковые принести, но не раз в 10 лет.
0: Нет, вот они так, просто так. Там стоят постоянно. Вот я про это вот только хотел сказать. Ну, прости, что затронул эту тему.
1: Нет, но нормально.
0: Мы же
1: поспорили заодно. Мы же нормальные люди с тобой.
0: Мы, да.
1: Да, кстати, Шизгари, между прочим, именно этим и знаменита. Если вы не слушаете Шизгари, значит, ваше утро проходит зря.
0: Слушай, ну вот люди, которые сейчас там за океаном еще не проснулись, у них еще утро не наступило, они как будто подостают. Помнишь, у нас был праздник на прошлой неделе, день без диет?
1: Был.
0: Теперь в Штатах сегодня. Это вот как бы там что-то... Кто-то тогда не наелся, хочется сказать. Национальный день, когда можно есть все, что хочется.
1: А я тебе напомню, что еще у нас помимо дня без диет был день какого-то торта просто так, который можно
0: просто
1: было съесть.
0: Так, так...
1: И получается, что начиная с 1 мая, тут люди набирают несколько лишних килограммов, запивая, разумеется,

0: какие-нибудь сладкие
1: полезным напитки. В кавычках.
0: Да-да-да. И потом мы смотрим на фотографии и статистику и понимаем, что тот, кто празднует каждый день без диеты или можно есть все, что хочется, побалуйте себя тортом или сахаром, а они и побеждают в плане лишнего веса.
1: Слушайте, ну мы же не эгоисты, вот поэтому мы разные там направления, там, вектора затрагиваем. И тоже вот... А, кстати, насчет эгоизма.
0: Да. Кстати, насчет эгоизма.
1: Сегодня Всемирный день осведомленности об эгоизме. Короче, вы осведомлены, эгоисты есть, и ничего нам с этим не сделать.
0: Бороться надо с эгоизмом. Считать, это, как знаешь, вот с молодых, что называется, ногтей вкладывать в голову. Хотя тем, кто слушает Шизгару, наверное, уже сейчас все равно.
1: Знаешь, как с молодых ногтей на москачке учились бороться с эгоизмом?
0: Как?
1: Идет чувак, допустим, какой-то, конфеты есть? Нет, а если найду? Вот так вот, в принципе, боролись когда-то с эгоизмом.
0: Это пропаганда, грабежей и бандитизма.
1: Это неправильный подход. Я, видишь, ты же не дослушал, сразу опять-таки я поспорю. Ты сначала дослушай, вот, дослушайте Шизгару до конца, а потом поспорим. 9 и 20 минут.
2: Шизгара. Твое лучшее утро начинается здесь.

0: Твое настоящее. Реклама.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Выше, дальше, громче. О, спорт, ты рок.
1: Ну что, давайте?
2: В понедельник, знаешь, когда накопилось, вроде как хочется все и сразу, а вроде как нужно дозировать, потому что если начнем, так мы еще на час тут зависнем.
1: Самое интересное.
2: Я о ярком сначала, о самом расскажу. Ну, конечно, болельщики футбола прекрасно знают, что Барса в очередной раз стал чемпионом Испании. И финальное, вот, такое, знаешь, такое окошко, это Эль-Классика, финальная Эль-Классика состоялась именно вчера. Неделю назад Реалу удалось не допустить досрочного тогда, неделю назад, чемпионства Барселоны, однако в очном матче синие гранатовые убедительно переиграли своего принципиального соперника, и каталонцы впервые завоевали золото именно в Эль-Классика. То есть мы все время называем Эль-Классика, это матч между Барселоной и Реалом. Это не совсем верно, я недавно только узнал, оказывается, если еще бывает Эль-Классика, если участвует Атлетико Мадрид. Потому что это три клуба, которые вот к 1932 году, когда сформировалась Ла Лига, тогда, кстати, Реал еще не был королевским клубом. То есть это три клуба, которые за всю историю, почти, скажем, 100 лет, ни разу не покидали вот элиту испанскую. Причем Барсе вчера можно было просто не проиграть. В ничью сыграть и все, но нет. Эти вышли с решением основных задач. Причем, помнишь, этот скандал в Мадриде, когда там люди там друг другу бошки порассекали, как бы все думали, что дисквал будет? Нет. Люди в заявке были, кстати, те, и поиграли даже некоторые из них. По сути дела, результат можно было там на 18-й минуте уже сделать. Первый залетел, да и потом и второй. В общем, все у них сложилось. Причем у команды Ханса Дитера Флика была куда еще больше момента на реализацию. Нужно сказать, что вчера произошло утром главного тренера Барселоны умер папа. Причем все об этом знали, и этот человек, он, папа, его очень много сделал для того, чтобы Флик стал сначала футболистом, а потом и тренером, потому что папа сам был несостоявшийся, так сказать, профессиональный футболист, он много работал на стройке, причем там судьба интересная, мама родила его в 16 лет, папа был не намного старше, и вот когда вот в этом возрасте ты еще не понимаешь, как нужно воспитывать, каким примером ты должен быть для него. Там такие трешовые были истории. Он мог сначала побаловать за какой-то успех, купить бутсы, как у Пеле, например, в то время. И в то же время за какой-то там, ну, не понравилось папе, как ты там на тренировке или на последней игре сыграл. Он мог высадить его в лесу зимой, и 11-летний пацан добирался до дома. Вот такое было. Ну, и спросили тренера, будет ли он на игре. На игре он был, ну а дальше вы уже знаете, что произошло. Судья с прекрасным именем Эрнандес Эрнандес. Это знаешь, как бывает? Магомед Магомедов, там Расул Расулов. Вот, я думаю, только Петр, на вкате. Так, или Петр Петров, да. Ну и теперь, кстати, у Барса есть... Еще впереди можно кое-какой рекорд. У них чемпионат продолжается. И если в домашних матчах у них может набраться 18 побед в 18 домашних играх, потому что еще одна победа над Бетисом, каталонцы тогда станут первой командой в истории Ла Лиги с 20 участниками, которая завершит сезон без единой потери очка дома. То есть вот как вчера они могли сыграть в ничью, но это было бы потеря очка, этого не произошло. Если и там произойдет, тогда можем сказать, что сезон у Барсы с отметкой в 100 очков. Идеальный вечер, который болельщики Барсы будут вспоминать долгие годы, там потом фейерверк, я посмотрел, как это было красиво. Так, баскетбольная Евролига, там тоже некое было замечено команда Барселона, но теперь не про это. Главная интрига недели, последний матч четвертьфинальной серии. Дело в том, что уже впереди 22 мая будут полуфиналы. И, например, про тех же греков вот хочу сказать. Кому-то с греком уже там место забронировали, там Олимпиакос уже в полуфинале, с Фенербахче они будут играть 22 числа, то Панатинаикос многострадальный с той самой Валенсией, помнишь, там то полицию позовут, то хозяин, он же этот генеральный менеджер, там по головам болельщиков пойдет судьей разбираться. То есть веселуха там еще та еще. Поэтому 13 мая очередной матч, там пока в серии 1-2, Валенсия впереди. Ну и про теннис. Первая ракетка Латвии Алена Остапенко вышла в 1/8 престижного турнира в Риме. Для нашей спортсменки это одна из самых заметных побед грунтового сезона. Сегодня, кстати, в 14:00 в четвертом круге она встречается с Анной Калинской. Верим в Алену! Ну, а первая ракетка мира, Алена, Арина Соболенко из Белоруссии, потерпела поражение в третьем раунде этого турнира. Вот. А что касательно мужской сетки, Джокович, например, сенсационно вылетел прямо в первом же матче турнира во время импровизированного югославского дерби, проиграл хорвату Пржимичу. И так как придало Пржимичу это силы, наглости, он в следующем туре на радостях француза Умбера убирает. И этот агрессивный бородач завтра в 1/4 встречается с Качановым. Кстати, фамилия Джоковича, вот мы в пятницу не успели про эту историю рассказать, предыдущий у него турнир был, там у него был, обсуждали в сетях момент, он играл с Лоренцо Музетти, и Музетти становится на подачу, сразу скажу, многие, наверное, видели, но это красиво было. И вдруг, знаешь, теннисиста все раздражает, любой звук, и настойчиво звонит телефон. И Музетти нервничает, ну и судья там типа там, люди там, алло, гараж, что происходит? И вдруг Музетти говорит, пардон, это у меня. Реально, Джокович ржет, чувак опускает ракетку, чувак бежит, достает там, он бы еще поговорил бы с кем-то, вот это было бы смешно. В общем, трибуна смеялась, сам эпизод быстро стал вирусным, и вот, ну, а у Джоковича вот вирусные опять не попадание.
1: Оптимистичная история.
2: Давайте закончим тем, что у нас на этой неделе стартует чемпионат мира по хоккею. Будем переживать за сборную нашей страны. Ну и как бы еще иногда заглядываем, что творится на полях латвийского футбольного чемпионата. Сегодня два матча: Гробиня Елгава и Супернова Тукумс. Ну вот, наверное, все, что хотел рассказать, не успел, но зато будет о чем поговорить завтра. Это Шизгара. Мы говорим на любые темы, в том числе и про спорт.
0: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты...

0: Менес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Oraflux, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Radio Rocks. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. День пройдет без осадков, сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20 градусов. В Риге преимущественно облачная сухая погода, при слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Культурный слой.
1: Привет, человечество, это Шизгар из Риги, я Стас Флоренцев.
2: Я Алексей Титов, и день... у нас утро постепенно так бы перетекает уже в какую-то более взрослую часть дня.
1: Мы формируем вот ваш день, по сути дела, фундамент заложили, а дальше вы уже сами вместе нашу многоэтажечку такую выстроите, это про всю недельку сегодняшнего дня. У нас в Шизгаре как хорошо, люди, которые мало интересовались спортом, они благодаря тому, как мы рассказываем про спорт, им тоже начинается интересно. Люди, которые забывали о том, что учителя физики и химии, они не просто отбывали свои номера, когда пытались в вас что-то вложить, а мы вас вдогоночку, может быть, постфактум еще что-то так интересное представим, говорит, блин, оказывается, не совсем тупой физик наш был, что-то интересное можно было из этого вытащить.
2: Нет, на самом деле он должен говорить так, эх, зря я на физике сидел и все это не слушал, потому что теперь мне интересно, а тогда это было бесплатно.
1: Смотрите, этот учебный год закончится, да, скоро там новый стартует, вы тогда вот подрастающее поколение с утра пораньше, вот включайте. Иногда вот какое-то зерно посеет в нужную почву и попадет.
2: Да и нам молодежная аудитория, и вам молодежная компания. Всегда нормально.
1: А нам сегодня копать и колотить придется. Колотить будем это оды кому-то, вот, или чечетку отстукивать будет. А копать культурный слой вспоминаем, что было важного именно когда-то в разных странах 11 мая совершилось что-то из... Что ж я запутался? Короче говоря, что в культуре...
2: Это уже понятно.
1: Давай.
2: Можете продолжать, значит. В 868 году, слава богу, нашей эре, в Китае напечатана «Алмазная сутра». Это одна из древнейших, точно датированных печатных книг. Обратите внимание, не рукописных книг, они задолго до этого были уже, а именно напечатание не умудрились. Почему одна из точно датированных? Потому что там есть еще одна сутра, которую вроде бы напечатали раньше, но вот как цельную книгу ее не нашли. Поэтому ее называют артефактом, а вот эту «Алмазную сутру» считают первой печатной книгой.
1: Порадуемся за китайцев. Ну, а теперь сразу две страны говорят, это точно наш был. Это, наверное, и третья страна скажет, нет, это, скорее всего, наш. 11 мая 1888 года в Могилеве в семье Моисея Ильи Бейлиных родился мальчик, которого называли Израиль. Израиль Исидор, полное имя, которому суждено было прославиться под именем Ирвинг Берлин. Когда мальчику исполнилось 5 лет, семья эмигрировала в Штаты, в Нью-Йорк. Ну, и если говорить о месте самого Берлинга, когда
2: да,
1: уже...
2: Джордж Керн сказал о нем, Джером Керн, извините, он сказал, что если говорить о месте Ирвина Берлина в истории американской музыки, то вообще-то это невозможно, потому что он сам и есть, это вот история американской музыки. Есть цифры, которые просто, вызывают ступор. Вводит в ступор, потому что человек написал 1500 популярных песен, из них 450 стали хитами. Понятное дело, что это первая половина 20 века, что, в общем, джазовых шлягеров, и кажется, что хит за хитом, и, в принципе, ни радиостанции, ни какие-то хит-парады не могут это подтвердить, но его песни знали все, играли все и, распевали все.
1: Ну, между прочим, у них неофициальные гимны Голливуда сразу два, это как раз плод его творчества. 1950 год в Париже в Театре полуночников состоялась премьера пьесы франко-румынского драматурга Эжена Юнеско «Лысая певица». Это, знаете, действительно такой гротеск. Это театр абсурда. И, в принципе, многие последователи этого жанра, они как раз опирались на... Она была актрисой, но абсолютно лысая. Это не про это дело, но как бы вот отсылка идет именно туда.
2: А в 1981 году в Лондоне в New London Theatre состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Вебера «Кошки», «Кэтс», можно сказать. И здесь тоже есть чему удивиться, потому что вот как состоялось в 1981 году, так и шли эти кошки до 2002 года без остановки. Они дали 8949 представлений.
1: Представляете, кошки и так плодятся хорошо, а тут просто-напросто вот тжу и...
2: Сколько? На самом деле, это удивительный подход. Это, понимаешь, вот если бы не репертуарный театр, там посмотришь в театре Дайлес, как бы сегодня это, завтра то, как бы послезавтра там.
1: А все. Ты так с козырей по театру Дайлес зашел.
2: Ну ладно, хорошо.
1: В Дайлес, да.
2: В ОСА.
1: В театре ОСА, да.
2: Вот, смотришь там, значит, в обществе свободных актеров, сегодня то, завтра все, а потом еще что-то. А тут в одном театре 20 лет только кошки. И ты знаешь, что там не надо смотреть в репертуар, куда-то там даты сверять.
1: Самый счастливый человек — это монтировщик декораций. Представляешь, что...
2: Если он есть.
1: Поставил так. Работа тяжелая у меня.
2: Если он есть, там есть просто наладчики. Они там раз, как вот эти обходчики путей. Прошел, простучал, все работает. Да, ничего не надо.
1: Слушай, я понимаю, что ты решил в проброс вот эту тему. Но все-таки, вот вернемся. Всесоюзная фирма грамзаписи «Мелодия» была основана в этот день. И у меня, знаешь, вспомнил, какое отношение. Помнишь, были пластинки, правильно ты сказал, были маленькие вот эти, на которых Битлз потом стал Битлзом. А до этого
2: никто
1: писали...
2: Никто не говорил 7-дюймовые синглы, все говорили «Миньон».
1: «Миньон». И вот там было по 4 песни. Две с одной, две с другой стороны. А еще были гибкие грампластинки. Они стоили 70 копеек.
2: Да.
1: Была такая история. И я помню, как я купил какую-то гибкую грампластинку за 70 копеек. А, и потом мне нужно ехать в Кингаракс на переполненном 15-м троллейбусе. Я понимаю, а мне же ее просто-напросто... Ну, как...
2: Помял?
1: Нет. Я понял, что мне нужно что-то твердое, в чем это довезу. Знаешь, я купил? «Речь Брежнева» где-то за 25 копеек. Вот такая пластинка в твердой совершенно упаковке. Я засунул туда вот... «Криденс» я купил, точно. «Криденс» гибкий. Я положил в «Брежнева» засунул. Я поехал туда, и народ смотрел на меня.
2: Я знаю эту пластинку.
1: Бабушки думали.
2: «Выйди за дверь».
1: Во, выйди за дверь. Так вот я вышел за дверь троллейбуса когда-то, и бабушки на меня смотрели, некоторые говорили: «Молодец». А помоложе думали: «Дебил, наверное». Вот. И те, и другие были правы, наверное.
2: Или наоборот, и те, и другие не догадывались об истинной цели приобретения этого, значит, томика.
1: Ха-ха-ха.
2: А в 1987 году, 11 мая, на экраны вышел фильм «Хищник» с Арнольдом Шварценеггером.
1: Арнольд Шварценеггер в фильме «Хищник».
2: А я, кстати, мне кажется, не смотрел. Или
1: да
2: если
1: ладно.
2: Смотрел, то забыл, надо пересмотреть.
1: Приятного аппетита. Возьми что-нибудь мясного. Как...
2: Да, так... в 1991 году «Роксет» занял первое место в американском хит-параде с песней «Джой Райт». Это было их лучшее достижение на тот момент в американском хит-параде.
1: Ну, а сейчас я вот... Все приличное такое идет. А я вам сейчас такое расскажу. Вот,
2: давай.
1: Представляете, в 2004 году на телеканале ТНТ стартовало самое долгое реалити-шоу на всех каналах, наверное, вошло в Книгу рекордов Гиннесса под названием «Дом-2». Вот, и... Ну, что было, то было. Ну, а теперь о еще вкусном, красивом, антураж.
2: Нет, подожди, сначала о важном. Потому что нельзя не упомянуть, что 11 мая ушел из жизни Боб Марли. И для всего мира это было потрясение, согласен, потому что слишком уж действительно коротка была творческая жизнь Боба Марли, да, и какое наследие он при этом оставил.
1: Да.
2: Вот.
1: И теперь о развалинах с одной стороны, с другой стороны о истории, с другой стороны пиццерии.
2: Это он Пола Маккартни называет развалиной. Потому что в 2003 году...
1: Дядю Павлика...
2: первый концерт в Колизее.
1: Фу! Ты я не эгоист, нет. Просто Колизей стоит.
2: В Колизее выступил рок-музыкант. Конечно же, им оказался Пол Маккартни. Это был такой вот исторический... ну. Как концерт, и решили, что ну а кому доверить?
1: Представляешь, народ приходит, ну какой не ушлый, говорит: блин, а что у вас тут это так стены поразрушены? Такие, да у нас тут в 2003 году Маккартни выступал, вот после этого вот извините, так осталось, не прибрали.
2: Так. А Роллинг Стоун завидовали.
1: Ясное дело, так там еще, знаешь, как список тех завистников. Соображать нужно было раньше, сказал сэр Пол Маккартни. Так, ну а мы по поводу красоты. Шизгар это выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89. Ну и кто давно облизывался на всю коллекцию, как раз самая неделька для того, чтобы поехать и приобрести абсолютно любую позицию. Спальню, кухонную мебель, гостиную, в конце концов. Дело в том, что скидки до 50%, потому что вот что означает весенние цены от Lex Interior на этой неделе.
2: Профессиональная консультация, специалисты помогут вам выбрать, помогут вам... ну, принять решение о том, что лучше подойдет для именно вашего дома.
1: Колористику под ваш дизайн подберут.
2: Доставка в любое удобное для вас время, разумеется, сборка и даже расстановка мебели так, как вы хотите и так, как советует логика.
1: С чувством глубокого такта и расстановки адрес озвучим еще раз. Lex Interior, Краста 89, телефон 28-00-88-99.
0: Культурный слой. На радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: За минувший час обстановка на рижских дорогах изменилась дважды. Сначала трафик достиг своего максимума, он оказался весьма внушительным, и об этом свидетельствуют основные показатели монитора. Перед 9 часами загруженность дорог достигла 77%, было 48 заторов, средняя скорость движения в черте города снизилась до 19 км в час. Однако после 9 часов заторы стали быстро сокращаться, к этой минуте на монитор вернулись 4 балла, число мест, где движение затруднено, снизилось более чем наполовину. До 18. Мы же посмотрим, как с точки зрения безопасности движения и аварийности прошел минувший уикенд. К сожалению, не обошлось без трагедий. Примерно в 7 вечера в пятницу в Бауском крае на дороге Бауска-Берзы, граница Литвы, погибла девочка-подросток 2012 года рождения. По предварительной информации, ее сбил автомобиль Volkswagen. Начат уголовный процесс. В субботу в Елговском крае после 10 вечера погиб мотоциклист. По предварительной информации, он двигался по автодороге Елгова-Ецева и не справился с управлением. Мотоцикл перевернулся, исход также фатальный. Всего же с пятницы по воскресенье, включительно в Риге и столичном регионе, было зарегистрировано 177 ДТП. В них пострадали 20 человек, в том числе 4 пешехода, 5 велосипедистов и 1 на электрогаджете. В общем, как всегда, друзья, без происшествий не обходится, поэтому будьте предельно внимательны и соблюдайте ПДД. Меня зовут Владимир Тин, всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
3: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: да, еще так не
1: клянусь говорить правду, правду и только правду. Там, знаешь, это в течение всей недели, как мантру взяли и отчитали. В принципе, вот все, mission complete.
2: Да, да, и неделю начали, можно сказать.
1: Да, запустили так, что ух! Меня вот, вот прет. Я сейчас бы еще там часа два бы мог, наверное.
2: Да ты завтра придешь, да. И еще часа три у тебя будет точно в запасе. Ну я, наверное, как и у меня.
1: Я же не эгоист, я с тобой завтра приду.
2: Да, сегодня день, между прочим, борьбы с эгоизмом.
1: Так что завтра кто с бламшем будет ходить, это явно эгоист, который пытался зажать что-то в хорошем интеллигентном коллективе. Вот, все, что могли, реализовали. Завтра, опять-таки, свидание здесь на частоте 88,6, Радио Рокс. Специально для вас Стас Флоренцев,
2: Алексей Титов. Пока, до завтра.

0: оркестра. Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. Палладиум. Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа.

0: 9 августа. Концертный зал Цинтере.
1: Если че, бах.
0: Билеты в кассах Билеши Сервис.
2: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в УНЭЦИП САБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. УНЭЦИП САБЦ.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на билишосервис.lv.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. День пройдет без осадков, сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20 градусов. В Риге преимущественно облачная сухая погода, при слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
5: Радио Рокс. Только музыка. Настоящая музыка.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Lex Interior». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
3: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Музыка важнее всего. Радио Рокс. Над Рижским заливом 11 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

Чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже

0: Мысли вслух.
1: Алексей Горшенев, музыкант.
2: Кино, оно эгоистично. Ты можешь сесть с ужином и посмотреть фильм, а в театре ты особо не поужинаешь. Ты идешь на приключения, ты идешь на дело, ты одеваешься, тебе нужно выйти. Там бухты с ним, с билетом купить. Это не важно. Театр – это жанр такого социума открытого, а кино – социум закрытый. И здесь кино можно смотреть в одиночестве, можно в кинотеатре, но даже в кинотеатры люди не так ходят. Закачал где-нибудь на пиратском сайте, хорошо?
1: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Lex Interior». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В «Энгуре» в «Альбатрос Кэмп» уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. «Альбатрос Кэмп» – лето, которое дети запоминают надолго.
2: Менес Аптека советует Doppel Herz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Herz – немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Менес Аптека – рецепт твоего здоровья.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģe Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Радио «Рокс». Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. День пройдет без осадков, сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20 градусов. В Риге преимущественно облачная сухая погода, при слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

Становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то вернется.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Колоссальное упущение, то, что группа Король Шут всегда не было денег для того, чтобы снимать клипы на наши сюжеты. Потому что это должно было быть, ну, как прилагающееся к нашему творчеству. Однозначно, визуализация. Поэтому я сейчас занимаюсь 3D-графикой, потому что я пытаюсь визуализировать наших персонажей и Короля Шута, и Князевских, для того, чтобы людям показывать, как я это все вижу.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Реклама.
1: Предложение в аптеках «Апотека» в мае. Лечебный лак для ногтей «Онитек» 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках «Апотека». Рекламодатель «Ливорнофармасия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam ar paldies karti. Tualetes papīrs Bloom Comfort White. 3 slāņi. Iepakojumā 40 rulļi. 6,59 €. Cūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,99 € kilogramā. Īsie gurķi. 2,39 € kilogramā. Maxima.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буницкий АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверенный в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буницкий АБЦ.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Radio Rocks. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. День пройдет без осадков, сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20 градусов. В Риге преимущественно облачная сухая погода, при слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
5: Радио Рокс.

0: мысли вслух. Константин Кулясов, группа «Анимация».
1: Ты выпускаешь песню, она начинает жить своей собственной жизнью, вообще отдельно от тебя. Ты уже в этом участие не принимаешь. И люди очень часто находят в твоих текстах новые слои, новые смыслы. А я из тех людей, из тех артистов, которые читают постоянно комментарии на разных ресурсах. И я порой даже открытия сам для себя делаю в своих же собственных текстах. А то, что я вроде как не закладывал, а оно там есть.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте «Тикет».

0: kidbest.lv.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтери с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
3: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал Дзинтери.
4: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах Билеши Сервис.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Если слушать, то Радио Рокс.

что север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю.

прейскуранту, остальное на чай. Я уснул под шумок, чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай. Остальное на чай. Остальное на...
1: Радио «Рокс» 88,6 FM.

0: Реклама.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT 8. un 9. jūnijas.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. День пройдет без осадков, сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20 градусов. В Риге преимущественно облачная сухая погода, при слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
5: Радио Рокс 88.6 FM.
7: За столом сидели.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Lex Interior. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
3: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: За то, что я давно к тебе остыл.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

улетел на восток. Мы пишем письма, ветер в спину.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке Lex Interior. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
1: Reces Festivals Vizionete Opticals no 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Riles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 330 ml. Iepakojumā 24 vienības 10,99 €. Kafijas pupiņas, Jakobs espresso vai krēma. 1 kg 14,99 €. Ar paldies karti konfekšu kārba Rafaello 150 gramu 2,99 €. Maxima.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунецепс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунецепс АБЦ.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня. День пройдет без осадков, сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье. Температура воздуха от 13 до 18 градусов тепла, местами на западе страны до плюс 20 градусов. В Риге преимущественно облачная сухая погода, при слабом южном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 17, плюс 19 градусов.
0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то Радио Рокс.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Что делать, если в бак с дизелем вы залили бензин? Когда залили неправильное топливо и своевременно обнаружили неприятность, нужно действовать максимально осторожно. Если речь идет об упомянутой 5% концентрации бензина в солярке, то автомобиль можно использовать очень аккуратно, не раскручивая двигатель до высоких оборотов. Как только объем топлива в баке упадет до 75% от максимума, следует восполнить его до сотни. Трех таких заправок хватит, чтобы полностью избавиться от бензина. Ну а в ситуации больших концентраций бензина либо ошибочной заправки техники с бензиновым двигателем, единственное правильное решение – не проворачивать ключ зажигания. В данном случае автомобиль нужно как можно скорее отбуксировать или эвакуировать в сервисный центр для опустошения бака. Алгоритм зависит от модели автомобиля. На некоторых он достаточно сложен и предполагает предварительное снятие элемента. Ну а теперь перейдем к практике. Правильное давление в шинах. Подавляющее большинство водителей попросту не заморачивается этим вопросом, а зря. Оказывается, любые отклонения от нормы влияют на массу факторов. Общее поведение автомобиля, длину тормозного пути, расход топлива, износ резины влияют, само собой, не в лучшую сторону. Более того, каждая шестая авария в июле и августе происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Эксперты утверждают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Они либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин. Ну или вообще не учитывают вес автомобиля. Самый главный вопрос современности – поиск своей машины на стоянке. В этом свято уверены аналитики одного американского психологического журнала. Ребята вполне серьезно провели полномасштабные исследования на тему «Кто, как и сколько ищет свой автомобиль». В итоге выяснилось, что при поиске припаркованной машины женщины больше полагались на визуальные ориентиры и были готовы пройти дополнительную дистанцию в обход. В свою очередь мужчины лучше оценивают расстояние, а вероятность выбора прямого пути к машине у них намного выше. Это еще более-менее понятно, но дальше лично я встал в тупик. В общем, оказывается, мужчины лучше способны найти автомобиль с помощью карты, а женщины, в свою очередь, оказались сильнее в восприятии птиц, но и других представителей животного мира. Одним словом, психологи, кто их разберет? Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
4: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, начиная с юго-запада, местами в Курземе. И в центральной части страны ожидаются дожди. Ветер юго-восточный от 2 до 8 в Курземе, порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечно. Местами пройдут дожди, ветер южный, юго-восточный, в Курземе юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Местами в Курземе около плюс 10. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди. Юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон, здравствуйте. Прогрессивные считают, что премьер фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министра Вика Селиня от «Нового единства» фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро, заявил руководитель фракции прогрессивных в Сейме, сопредседатель партии Андрис Шуваев. Ясно, что «Новое единство» и премьер-министр больше не считаются с голосами прогрессивных. Она фактически выбросила коалиционный договор в мусорное ведро и по непонятным причинам сама хочет свергнуть свое правительство, считает Шуваев. На вопрос, видит ли он возможность продолжать работу, политик ответил, что этот вопрос в понедельник будет решать правление и фракция партии. На вопрос, будут ли прогрессивные голосовать за или против выдвинутого Селиней на пост министра обороны полковника Райвиса Мелниса, Шуваев ответил, что каждое решение, которое примет партия, будет в первую очередь основываться на интересах государственной безопасности. Шуваев также утверждает, что партия пыталась связаться с премьер-министром в пятницу и субботу, но премьер якобы проигнорировала эти попытки. В свою очередь, в воскресенье он сам поздно вернулся из командировки, а подавший в отставку министр обороны с похорон. Министр культуры успела подключиться к этому собранию вечером, но на самом деле все эти новости со стороны премьера уже были подготовлены, сказал Шуваев. Как сообщалось, в воскресенье вечером о своей отставке объявил министр обороны Андрис Спруц. Одновременно его отставке потребовала Селиня, которая уже предложила полковнику Мелнису занять пост министра обороны, и он согласился. Премьер-министр считает, что министерство должен возглавлять профессионал. Решение премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на потерю доверия к министру и проблемы в отрасли. В свою очередь, Спруц объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь защитить армию от втягивания в политические игры.
2: Про премьер-министра.
1: Если прогрессивные решат выйти из коалиции, будет работать техническое правительство, заявила премьер-министра Вика Селиня, когда ее спросили, каков план дальнейшей работы в таком случае. Премьер признала, что не предлагала прогрессивным выдвинуть своего кандидата на пост министра, поскольку представители партии не участвовали в воскресных переговорах. Я им ничего не предлагала, потому что даже не могла с ними это обсудить. Они вчера на встречу не явились, заявила премьер, добавив, что министр культуры Агнеса Лаце подключила к разговору, а затем отключилась. Коммуникация сейчас затруднена, признала премьер, добавив, что готова к разговору и сотрудничеству. Глава правительства признала, что не знает, хватит ли в Сейме голосов за предложенного на эту должность полковника Райвиса Мелниса. Премьер добавила, что не говорила с представителями оппозиции, поскольку сначала, как нормальный глава правительства, хотела обсудить ситуацию с представителями коалиции, где на данный момент у меня остался только Союз зеленых и крестьян, заявила она. «Это дело прогрессивных, что они будут делать. Коалиции приходят и уходят. Мне важно обеспечить компетентное управление в сфере обороны», подчеркнула премьер. Селиня также сообщила, что в случае утверждения Мелниса ему придется отказаться от воинского звания.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечно. Местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный. В Курземе юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Местами в Курземе около плюс 10. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.
1: Нам все сложнее верить в чудеса, помнить адреса, встать под паруса. Но хочется многое успеть, посмотреть в глаза.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Мы достаточно так как-то просто относимся к тому, чтобы забыть слова, и мне кажется, даже людям нравится больше всего, когда что-то идет не так. Людям даже интереснее, когда человек забыл слова, или там что-нибудь там пошло не так, или он где-то еще облажался, или перепутал что-то. Для людей это всегда интересно, чем такая четко отточенная программа, где все как на пластинке звучит, и все по регламенту. Поэтому мы спокойно относимся к таким всяким штукам.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты ВСЛБ. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунети в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунети в ЗАБЦ.
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
8: Если чё, я пах.
6: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
9: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Reklāma.
1: Retais festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
0: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтер. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Radio Rocks. Погода.
4: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, начиная с юго-запада, местами в Курзаме. И в центральной части страны ожидаются дожди. Ветер юго-восточный от 2 до 8 в Курзаме, порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечно. Местами пройдут дожди, ветер южный, юго-восточный. В Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Местами в Курзаме около плюс 10. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди. Юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: В финале акции «Пилоты микс-медиа группы» шестого сезона победители получат в качестве приза 5-литровую канистру высококачественного моторного масла Goodyear Ecolife, изготовленного по оригинальной рецептуре. Это настоящая синтетика категории Long Life, соответствующая спецификациям лидеров автомобилестроения, таких как Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Mercedes и BMW. Goodyear Ecolife подойдет практически на любой двигатель, где требуется вязкость масла 5W30 для бензиновых и дизельных, как с сажевыми фильтрами, так и с экологичными системами, а также для машин без фильтров DPF. Проконсультироваться вы всегда можете на сайте нашего спонсора goodyearoilbaltics.com. Goodyear Oil Baltics – надежность, эффективность, качество. Выходят на финишную прямую акция пилотов. Она стартовала 30 марта, завершится на этой неделе 15 мая, когда подведем итоги шестого сезона и наградим лучших призами от компании Goodyear, а также красивыми памятными майками от микс-медиагруппы. Тем временем при хорошей погоде начался вечерний час пик в латвийской столице. За минувший час трафик подрос более чем на балл. На мониторе горит пятерка, которая вот-вот готова перейти в 6 баллов. Дороги загружены на 59%, 36 заторов. Выделяется пробка на Бриева-Сгатве в направлении Юглы перед Силцема. Здесь перекрыта полоса, и, кроме того, на дороге препятствия. Суть по всему, из-за ДТП. На этом участке можно оставить около получаса. Ищите варианты объезда. Например, через улицу Юглас. Здесь пока затор от 8 до 10 минут. Примерно столько же можно оставить на Густава-Замгалагатве перед Брибо в сторону Восточной магистрали, а также на Круспилс перед Гранита, если двигаться от моста Славу. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем желаю безопасного движения и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Премьер-министр временно берет на себя обязанности министра обороны. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Премьер-министр Вика Селиня 10 мая подписал распоряжение об освобождении Андреса Спруца от должности министра обороны. Согласно распоряжению, Спруц исполняет обязанности министра обороны до понедельника 11 мая, со вторника 12 мая. Селиня временно, до принятия дальнейшего решения, берет на себя исполнение обязанностей министра обороны. Вечером 10 мая премьер-министр заявила, что после инцидента с дронами утратила доверие к Спруцу и потребует его отставки. Вскоре после ее заявления Спруц на заранее созванной пресс-конференции объявила о своей отставке, чтобы уберечь латвийскую армию от втягивания в политическую кампанию. На должность министра обороны Силиня предложила полковника Рависа Мелниса, который уже дал согласие. Он служит в национальных вооруженных силах с 1998 года. Военное образование получил в Лондоне, имеет опыт международной службы. В настоящее время выполняет обязанности представителя Министерства обороны в Украине. 13 февраля этого года Мелнис также присоединился к бюро премьер-министра в качестве внештатного советника по вопросам военного сотрудничества.
2: Про политику.
1: Союз зеленых и крестьян не будет выдвигать своего кандидата на пост министра обороны, но считает, что следующий министр должен быть профессионалом в этой области. Как заявил после встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем председатель правления Союза зеленых и крестьян Арманс Краузе, ситуация тревожная. По его словам, стороны пришли к единому выводу, что сейчас ответственность за оборону должен взять на себя профессионал. Краузе сказал, что Союз зеленых и крестьян рассмотрит кандидатуру на пост министра обороны, предложит премьер-министром Эвикой Селиней полковника национальных вооруженных сил Рависа Мелниса. В настоящее время Краузе не может сказать, поддержит ли Союз зеленых и крестьян этого кандидата, поскольку это не обсуждалось в партии. На вопрос о дальнейших действиях, если правительство не устоит, председатель правления Союза зеленых и крестьян ответил, что сценарии могут быть разными, но в деталях Союз зеленых и крестьян их не обсуждал. Он добавил, что в сфере безопасности нет места политическим интригам или играм, поэтому необходимо действовать прагматично, чтобы был назначен новый министр обороны. Политик подчеркнул, что Союз зеленых и крестьян готов продолжать работу в коалиции. Он также рассказал, что встреча с президентом была запрошена еще на прошлой неделе, когда не было известно об отставке министра обороны Андреса Спруца, и Союз зеленых и крестьян хотел обсудить ситуацию с безопасностью.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечно, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла, местами в Курзаме около плюс 10. В Риге во вторник ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Группа «Браво» открыла музыкальный час с весенним треком «Ветер знает». Всем пламенный привет, меня зовут Владимир Тин. Добра, бобра и позитива, друзья. Мы начинаем вечерний экшен «Рок жив». Но по традиции сначала заглянем в рок-хронику. 11 мая 1963-го дебютный студийный альбом «Beatles Please Please Me» стал номером один в Британии и продержался на вершине 30 недель. В 1947-м в этот день на свет появился «Butch Tracks». Американский барабанщик, один из основателей блюз-роковой группы Allman Brothers Band, прожил 69 нескучных лет и ушел в лучший мир в 2017-м. Слушать мы будем трек «Joyride» поп-рокового дуэта «Roxette», который 11 мая возглавил американский чарт «Billboard». Сингл получил платиновый статус, стал одним из самых успешных хитов 91-го года. Кроме Штатов, он поднялся на вершину по всей Европе, а также в Австралии и Канаде. Считается, что название «Joyride» это было позаимствовано у Битлз. В свое время Пол Маккартни сказал, что писать песни вместе с Джоном Ленноном – это как «A long joyride», то есть долгая увеселительная поездка на автомобиле.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

0: треком «Скорость» на радио «Рок» с «Мумитролем», но дело ведь в том, что на рижских дорогах сейчас особо не разгонишься. В городе начались вечерние пробки. Как раз об этом мы поговорим в «Автомониторе». После чего вновь все лучшее и любимое на радио «Рок». Группа «Кино», Пол Маккартни, «Джанго», а также «Наутилус» с треком «Жажда» через пару минут.
1: «Автомонитор» на радио «Рок».
0: За минувшие полчаса дорожная обстановка в латвийской столице заметно ухудшилась. С рабочих мест выехали и влились поток пятичасовые. От 7 до 8 баллов на мониторе, причем есть серьезные затруднения. В частности, более чем получасовая пробка на Брию-Базгатве в сторону Юглы перед улицей Силцима из-за того, что перекрыта полоса. Кстати, по улице Югла затор пока поменьше, минут на 10, и чем это не вариант объезда. Еще одна крупная пробка на Вене-Базгатве. На булыжной мостовой от улицы Телс до Карля Ульманя-Гатве организовано реверсивное движение по одной полосе, из-за чего пробка здесь в сторону Зепни-Канса от 20 минут. И, кстати, на Баускас от улицы Елгова в сторону Перконес можно оставить примерно столько же. Что ж, наступила пора дорожных работ, поэтому нужно постоянно следить за знаками, замечать новые места работ и сообщать об этом в «Автомонитор» по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Мы продолжаем следить за дорожной ситуацией, о чем мы расскажем в следующем выпуске «Автомонитора» через час. Меня зовут Владимир Тин, будьте внимательны и взаимовежливы на дорогах.
1: «Автомонитор» на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: пожалуй, не самый известный трек группы «Кино» «Нам с тобой» из черного альбома. Как и большинство композиций из этой пластинки, Виктор Цой записал демо-версию с гитаристом Юрием Каспаряном в поселке Плейнцемс и посвятил песню своей возлюбленной Наталье Разлоговой. Как отметил один критик, здесь слышны фольклорные мотивы с элементами деревенского быта. Но было бы странно, если бы этого не было. Жили-то музыканты на природе в рыболовецком поселке. Так или иначе, творчество Цоя живет своей жизнью, по-прежнему актуально, и здорово, что все это звучит на Радио Рокс. Впереди коммерция и погода, после чего нас уже поджидают Крис Ри, Гарик Сукачев и группа «Зоопарк».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Реклама.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. «Альбатрос Кэмп» – лето, которое дети запоминают надолго.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла «Гудьер» защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла «Гудьер» – адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
4: Go. Goodyear. Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 5. līdz 11. maijam. Piens rasēns ar zemeņu garšu un mazāk cukura. 200 ml. Iepakojumā 24 vienības 6,99 €. Saldējums Karlsons ar aveņu vai upeņu ievārījumu. 75 grami 49 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Gourmet Gold. 3 veidi 85 grami 39 €. Piedāvājums vienam pirkumam vienu reizi dienā līdz 6 vienībām no katra veida. Maxima.
5: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
6: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
1: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, начиная с юго-запада, местами в Курзаме. И в центральной части страны ожидаются дожди. Ветер юго-восточный от 2 до 8 в Курзаме, порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечно. Местами пройдут дожди, ветер южный, юго-восточный. В Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Местами в Курзаме около плюс 10. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди. Юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.
1: Ничего не надо. Подай, подайте мне гитару. Шелковые струны, да серебряные галки.

0: на Радио Рокс Крис Ри. Один из наиболее популярных треков альбома «Шемрок Дайрис» — «Дневники Клевера», композиция «Джозефин». Крис посвятил ее своей дочери. И, кстати, подобный комплимент он сделает своей младшей, Джулии, в альбоме «Эспрессо Лоджик» 1993. Ну, это, как говорится, дела семейные. Мы слушаем дальше. И у нас прямо по курсу до завершения этого часа «Высокосный год», группа «Пилот», а также «Альфа» с классикой Сергея Есенина прямо сейчас.
1: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: над Рижским заливом 18 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Прогрессивные пока не выходят из правительства. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: После долгого перечисления упреков в адрес премьера Эви Кесселине и политики, представляемой ею партии «Новое единство», партия «Прогрессивные» приняла решение пригласить на заседание парламентской фракции главу правительства в эту среду, 13 мая. Об этом сегодня во время пресс-конференции заявил представитель прогрессивных Андрис Шуваев. Из его слов следует, что прогрессивные на данный момент не выходят из коалиции. Они хотят прояснить ряд вопросов с премьер-министром, в том числе связанных не только с сотовым оповещением, прилетом дронов и тем, что за этим последовало, но также, например, связанных с делом лесопромышленников. Обсудить эти вопросы на сегодняшнем заседании коалиции, по словам Шуваева, невозможно, так как в этом заседании не могут принять участие все депутаты фракции.
2: Про статистику.
1: Латвийцы все реже используют смартфоны для классических звонков, отдавая предпочтение интернету. Согласно свежим данным Теле2, за последний год общая продолжительность телефонных разговоров в сети сократилась на 8%, а если смотреть в разрезе 5 лет, падение составило внушительные 27%. В цифрах это выглядит так. За прошлый год абоненты наговорили 1 миллиард 900 миллионов минут, тогда как 5 лет назад этот показатель превышал 2 миллиарда 600 миллионов минут. На фоне угасающего интереса к голосовой связи потребление мобильных данных демонстрирует обратную динамику. За год объем использованного трафика вырос на 19%, а за пятилетний период потребление данных в сети Теле2 подскочило на 93%.
2: Про Ригу.
1: В рамках подготовки к летнему сезону, а также для повышения безопасности водопроводных сетей с сегодняшнего дня до 15 мая в Риге проходит профилактическая дезинфекция водопровода или хлорирование. Хотя дезинфекция водопровода не представляет угрозы для здоровья, во время ее проведения и в течение 24 часов после завершения жителям рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи кипяченую воду. Для хозяйственных нужд воду можно безопасно использовать и без кипячения. Воду для домашних животных, птиц, декоративных рыбок перед использованием рекомендуется отстаивать. То же касается и воды для полива комнатных растений. Во время проведения работ водопроводная вода может приобрести легкий привкус хлора, однако Рига Суденс напоминает, что используемое количество вещества не является вредным или опасным для здоровья. Там подчеркнули, что будут постоянно контролировать ситуацию, следя за концентрацией хлора в воде.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечно, местами пройдут дожди. Ветер южный, юго-восточный, в Курзаме, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла, местами в Курзаме около плюс 10. В Риге во вторник ожидается облачная погода, возможны кратковременные дожди. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: Группа «Князь» с треком «Платим за шута» ударила рок-н-роллом по бездорожью, по бюрократии и по бесхозяйственности. Поможет ли? Вряд ли. Но зато настроение бодрыми ритмами всем подняли. Итак, второй час вечернего экшена «Рок жив». Меня зовут Владимир Тин, и мы быстренько еще раз заглянем в рок-хронику. Сразу несколько хэппи-бездев известных людей. 11 мая 1958-го днюха у Нила Картера, британского музыканта, гитариста, клавишника и соавтора песен. Наиболее известен, работая в группах Wild Horses, UFO и с Гарри Муром. Ровно 60 сегодня стукнуло Кристофу Шнайдеру, барабанщику восточно-германской банды индустриального рока «Рамштайн». А в 1978-м на свет появился «Перту Пяйво Кулерво Кивилаксо». Финский виолончелист, участник симфоник-метал-группы «Апокалиптика». Ну а слушать мы будем легендарный трек «House of the Rising Sun» или «Дом восходящего солнца». Его исполнитель в составе группы «Animals» Эрик Бёрден сегодня принимает поздравления по случаю 85-летия. С чем и поздравляем!
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио «Рокс».

перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Реклама. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
1: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes. Skaties From Me LV.
2: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Oraflux, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishoservice.lv.
4: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
5: Радио Рокс. Погода.
6: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, начиная с юго-запада, местами в Курзаме. И в центральной части страны ожидаются дожди. Ветер юго-восточный от 2 до 8 в Курзаме, порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечно. Местами пройдут дожди, ветер южный, юго-восточный. В Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Местами в Курзаме около плюс 10. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди. Юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет проходящих мест,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, начиная с юго-запада, местами в Курзаме. И в центральной части страны ожидаются дожди. Ветер юго-восточный от 2 до 8 в Курзаме, порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечно. Местами пройдут дожди, ветер южный, юго-восточный. В Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Местами в Курзаме около плюс 10. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди. Юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на

0: Радио Рокс. 88.6 FM.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, начиная с юго-запада, местами в Курзаме. И в центральной части страны ожидаются дожди. Ветер юго-восточный от 2 до 8 в Курзаме, порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечно. Местами пройдут дожди, ветер южный, юго-восточный. В Курзаме юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Местами в Курзаме около плюс 10. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди. Юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

до жиру. Один говорил, мол, мы машинисты, другой говорил, пассажир. Один говорил, нам свобода награда, мы поезд куда надо ведем. Другой говорил,

второй отвечал, что поезд проедет лишь там, где проложен путь. И оба сошли где-то под Таганрогом среди бескрайних полей.

если слушать, то Радио Рокс. Над Рижским заливом 22 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, начиная с юго-запада, местами в Курземе. И в центральной части страны ожидаются дожди. Ветер юго-восточный от 2 до 8 в Курземе, порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечно. Местами пройдут дожди, ветер южный, юго-восточный. В Курземе юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Местами в Курземе около плюс 10. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди. Юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.
1: Мне бы твои поля

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, начиная с юго-запада, местами в Курземе. И в центральной части страны ожидаются дожди. Ветер юго-восточный от 2 до 8 в Курземе, порывами до 13 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Во вторник днем ожидается преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечно. Местами пройдут дожди, ветер южный, юго-восточный. В Курземе юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 21 градуса тепла. Местами в Курземе около плюс 10. В Риге во вторник ожидается облачная погода. Возможны кратковременные дожди. Юго-восточный ветер от 3 до 6 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

0: за то, что я давно к тебе остал.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать,

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Над Рижским заливом 2 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Если бальзам, то рижский. Если слушать, то радио Рокс.
1: За окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке черный чай.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио Рокс. 88.6 FM. Над Рижским заливом 3 часа. Радио Рокс. Твое настоящее.